Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Около 200 школьников одновременно исполнили песню Абая в Астане. Выставка гобеленов Батимы Заурбековой в Алматы. Эко-день провели в столичном парке Жастар. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Астане около 200 школьников одновременно исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы», передает 24KZ. Городской музыкальный флешмоб «Ұлы-дала уені» Абайдың ән мұрасы приурочили ко дню великого казахского поэта Абая Кунамбайұлы. По данным Акимата, культурное мероприятие направлено на популяризацию музыкального наследия Абая Кунамбайұлы, повышение интереса подрастающего поколения к национальному искусству, а также объединение воспитанников частных организаций дополнительного образования на единственном творческой площадке. Отмечается, что проект также способствует формированию духовно-нравственных, патриотических и культурных ценностей в рамках единой воспитательной программы «Адал Азамат». Национальный музей искусств имени Абылхана Костеева 25 сентября откроется выставка «Нити наследия», приуроченная к 80-летию со дня рождения казахстанской художницы, основоположницы Национальной школы казахского гобелена Батимы Заурбековой. Экспозиция «Нити наследия» построена как путешествие через три зала. Маршрут начинается в зале постоянной коллекции музея. Здесь выдающиеся образцы декоративно-прикладного искусства подчеркивают связь творчества Батимы Заурбековой с национальной художественной традицией. Массивные стены павильона отсылают к мавзолею Хаджи Ахмета Яссави. Одновременно павильон становится символом дома, убежища и святилища, раскрывая ключевые для творчества Заурбековой темы – единство человека и природы, сакральность материи и ремесла. Во втором зале близкие по стилю работы объединены в несколько зон. Каждая соответствует определенной линии в творчестве художницы. Открытая архитектура пространства дает зрителю свободу маршрута. Произведения раскрываются с разных ракурсов и в разных сочетаниях, а музыка становится дополнительным культурным ключом для их восприятия. Финальное пространство выставки раскрывает многогранный образ женщины. Здесь же можно посмотреть документальный фильм о художнице, увидеть архивные фотографии и попробовать поработать на учебном ткацком станке, познакомившись с нюансами процесса. В рамках масштабной республиканской экологической акции «Таза Казахстан» в столичном парке «Жастар» провели яркое мероприятие «День экологии Таза Казахстан». Участие в нем приняли представители разных поколений, активисты, депутаты маслихата, экологи и бойцы молодежного трудового отряда «Жасыл-Ель», передает Елорда-Инфо-КЗ. В ходе акции ее участники очистили территорию от мусора, привели в порядок зеленые зоны и на личном примере показали образцовое экологически ответственное поведение. Забота о родном городе – это показатель нашей гражданской зрелости. Акция «Таза Казахстан» объединяет самых неравнодушных людей, отметили организаторы мероприятия. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на радио Классик.
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез, түсін.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Классик радиосмен жаз мезгілі.
1: С вами программа «Территория классики» – пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Астане запустили масштабный республиканский проект «Читающая нация». Фестиваль «Алма-Лав-2026» проходит в Алматы. В Алматы Museum of Arts закрывается основная выставка. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Астана присоединилась к республиканскому проекту «Читающая нация». Соответствующий меморандум подписали акимат столицы и общественный фонд «Ктабукитнол. Читающая нация». Документ подписали заместитель акима города Астаны Талгат Рахманберда и председатель общественного фонда Бахчан Турлубеков, передает Казлента.кз. Уже этой осенью в столице стартует серия литературных встреч, общественных чтений, книжных проектов, просветительских акций и других мероприятий, которые пройдут в рамках республиканского марафона. Напомним, республиканский марафон «Читающая нация» стартует в сентябре и охватит регионы Казахстана. Его цель – повышение интереса к чтению, поддержка отечественной литературы и формирование культуры непрерывного самообразования. В Алматы проходит фестиваль «Алмалав-2026», приуроченный к Международному дню молодежи. В разных районах города запланированы образовательные, культурные, спортивные, экологические и общественные мероприятия. Ожидается участие более 20 тысяч молодых алматинцев и гостей города. В этом году фестиваль проходит под девизом «Кала синим басталат» – «Город начинается с тебя». Программа направлена на поддержку молодежных инициатив, развитие ответственности и активное участие молодых людей в жизни города. Фестиваль открыл экологический челлендж «Эко-вайб». Сотни молодых людей приняли участие в благоустройстве дворов, общественных пространств и эко-акциях во всех районах города. Образовательная часть включает интеллектуальные игры Level Up, которые проходят в городских комьюнити-центрах. Участники обсуждают темы по финансовой грамотности, экологической ответственности, об осознанном потреблении, гражданской активности и современных социальных вызовах. В программу фестиваля также вошел кинопоказ «Под открытым небом» на берегу озера Сайран. Завершится фестиваль 12 августа большим концертом в летнем амфитеатре «Шабат». В Алматы Музей of Arts 8 и 9 августа пройдет двухдневная программа закрытия выставки «Конактар». В нее вошли экскурсии с куратором и художниками, творческие мастер-классы, лекция, дискуссия, концерт и звуковой перформанс. В субботу 8 августа главный куратор музея Инга Лаце проведет экскурсии вместе с художниками, их семьями и приглашенными гостями. На 9 августа запланирована лекция этнографа Таттыгуль Картаевой о традициях использования колодцев и дискуссия «Гидрокосмология в Казахстане». Программу закроет звуковой перформанс Ануара Калдехана «Эхо воды». Пиар-директор музея Гаухар Сатпаева сообщила, что через месяц после закрытия «Конактар» 8 сентября здесь откроется выставка «Мсюндер. Скульптура Казахстана с 1950-х до наших дней» под кураторством Алии Тизенгаузен. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба «Радио Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Это было так красиво.
3: Это флекс-площадка. Нет, ребята, талант. Вы
2: получаете.
0: Культурная мозаика с Женеей Аубакировой.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Как и обещала вам, мы продолжаем разговор с Дмитрием Баландиным, чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, вице-президентом Федерации водных видов спорта и основателем школы плавания в Алматы. И еще он, у него есть барыс второй степени. Так приятно, что молодой человек, такие важные уже достижения и такая большая ответственность. Добрый вечер, Дмитрий.
5: Добрый вечер.
4: Вот у нас очень много музыкантов, которые, пианистов тех же, да, которые ушли потом в другую сферу. Так это им такая закалка на всю жизнь, что они знали, что такое выучить фугу Баха там, или этюд выучить какой-то виртуозный. То есть какой это процесс. И что, естественно, воля развивается и самые разные качества. Потом, вы знаете, я раньше такая немножко простая была. Я думала, что спорт – это вот только сила. Сила, ловкость. Да? Мозги. Мозги ключевое
5: 100%.
4: Вообще. Да.
5: Даже...
4: Качество мозгов.
5: У любого тренера, у которого, наверное, не спроси, что вы поставите на первое место, физическую подготовку или там ментальную, 100% ментально.
4: Да.
5: То есть всегда тот, кто ментально... Ну, вообще, как мне кажется, в чем главное отличие там чемпиона от рядового спортсмена?
4: Да.
5: Это умение реализоваться. Свой потенциал в один конкретный момент. Ты можешь весь год проигрывать всем подряд, но потом наступает главный старт сезона, где ты должен выступить. И все тут же забудут про то, что ты там весь год плохо выступал. Ну вот у нас пример хороший есть на последней Олимпиаде, это наш Ильдос Сметов.
4: Ага.
5: То есть он...
4: С ним в самолете возвращалась, представляете?
5: А, это да? Потрясающе.
4: Недавно. Какой он вид?
5: Дзюдо.
4: У меня фотографии даже с ним есть, да.
5: И вот он тоже на протяжении там сезона, он был достаточно низко в мировом рейтинге, то есть проигрывал там на гран-при и так далее. Но человек приехал на Олимпиаду и выиграл ее, имея там 22-й, могу ошибаться, 22-й мировой рейтинг, то есть на данный момент. То есть он с 22-м рейтингом приехал на главный старт сезона и выиграл всех. И кому какие вопросы? То есть вот человек с менталитетом победителя настоящего. И я тоже восхищаюсь, конечно, Ильдосом и вообще вот спортсменами, которые долго в спорте. Потому что вот тот же Демео у нас вот 36 лет, он первый раз взял медаль на Олимпийских играх. Я думаю, вот я бы до 36 лет, наверное, не выдержал спортом заниматься.
4: Да.
5: У меня столько терпения не хватает. Но опять же про силу воли. И про, если возвращаться к мозгам, да, на самом деле большая наука стоит за спортом. То есть мы-то видим только картинку, вышли, побоксировали, вышли там, поборолись, пробежали, проплыли и так далее. А на таком уровне мировом, ну, там на самом деле научные команды работают каждым спортсменом, которые разбирают тактику, технику, тренировочный подход, не знаю, там, питание и так далее. Я, кстати, люблю приводить пример, опять же, пианистов, когда детишкам объясняю, вот как вообще устроено их тело и так далее. То есть дети, они же вначале, скажем так...
4: Играются.
5: Да, они играются, да, и они развивают элементарные там мышечные навыки, бросать, кидать и так далее. То есть... То, что может профессиональный спортсмен, ребенок не может. Просто потому, что у него мозг, элементарно там, пальчики в разные стороны крутить или руки в разные стороны крутить, для него это тяжело. Но потом это как бы простой навык становится. Я говорю, что это вот нервные окончания, нервные связи. Вот у пианиста, если взять руку пианиста и мою руку, количество нейронов в пальцах, пальцах, оно будет очень сильно отличаться. Да? Потому что то, как пианист на пианино играет, ага, и как я там в траве сидел, кузнечик максимум, ага, могу сделать. Ага. Хотя, казалось бы, у нас одинаковые руки, да, там у меня тоже пальцы длинные, да, но да, я не сыграю так. Просто да, потому да, что мои пальцы не научены так работать, как ваши.
4: А у вас что главное? А когда какая техника? Руки? Руки? Позвоночник?
5: Ну, плавание – комплексный вид спорта, видите? Ага. Тут нельзя разделять, что что-то важнее, что-то менее важно. То есть мы всем, всем группы мышц работают, поэтому...
4: Я извиняюсь, я хотел найти, смотрела, хотел найти, с кем я ехал в самолете, и нашла. Но это не Ильдос, Ильдос же недавно, да?
5: Ну, Ильдос, он на каждой Олимпиаде брал медаль, но выиграл вот только последний.
4: Вот когда последнее по времени было?
5: А в том году.
4: В том году, да?
5: Да, в 24-м.
4: 24-м. Я вот летом ехал из Австралии, летел из Австралии, и прямо рядом сидел с какими-то чемпионами. Кто что, давай селфи делай. Да. Мне ужасно интересно смотреть. Потому, знаете, я вот когда сказал, что вы такой не по годам мудрый, вы просто другое поколение уже. Потому что мы, вот эти знания, которые вы сейчас так легко говорите и с таким убеждением, мы получили естественным образом намного позже. Потому что сейчас больше книг, больше открытости, больше возможностей вообще... ну, узнавать больше. Как будто бы даже книги, которые раньше... знания, которые раньше были как будто бы скрыты, сейчас, пожалуйста, бери. И я вот точно учусь у своих детей, у своей молодежи. Так вот. Я очень люблю в передачу какого-нибудь молодого посадить, там, айтишника или, да, вот вас встретил, да, и слушать, что вот как уже мыслят, да. Это же так чудесно, да?
5: Да, ну...
4: Вы замечаете, вот, например, ваши родители и вы?
5: Ну, опять же... конфликт там отцов и детей, он как бы постоянен.
4: Даже не конфликт. Дело не в конфликте, а в том, что как вот они жизнь воспринимают.
5: Да, да.
4: Ну, у вас с какого возраста
5: родители? Мне всегда кажется, что, ну вот, не с какого-то возраста, а там, не знаю, последние года 4, мне всегда кажется, что, ну, как будто бы чуть-чуть в прошлом живут. Ну, то есть не следят за новостной повесткой, скажем так, старшее поколение, за какими-то трендами. Для них это что-то уже там сложное и так далее, да, неинтересное. Вот у меня, допустим, тетя, она очень крутая в этом плане, потому что она все знает, все современные там сериалы, музыку и так далее. То есть она старается держаться, так сказать, да, руку на пульсе. Но если про разницу там мышления поколений, вы абсолютно правильно заметили, потому что я смотрю сейчас на детишек, которых мы там тренируем в сборной, там 15-16 лет, 17. То есть между нами тоже там 12-13 лет разницы, да? И они уже родились тогда, когда был интернет. То есть мы интернет освоили, они с ним родились.
4: С ним родились, да.
5: И для них вот эта информация, которую мы когда-то искали, получали, она сейчас вот так.
4: Один клик, да, один клик.
5: Да, и они гораздо быстрее учатся. Многие говорят, что они сейчас там, не знаю, не могут сконцентрироваться на... Усидчивости не хватает, это 100% у них.
4: Да.
5: Но они гораздо быстрее информацию впитывают в себя и ее как-то пытаются реализовать. В этом плане, да. То есть старшее поколение...
4: В одном мире живет.
5: В одном мире живет, мы там в другом,
4: а эти вообще в третьем, да.
5: Как, я говорю, как только у меня появилось в лексиконе слово «молодежь», я перестал быть молодежью.
4: Это правда. Ну, сейчас, знаете, я с кем-то разговаривал, говорит, 24-летний считает, что 18-летний настолько у них больше возможностей, да? То есть даже вот 5 лет – это уже большой...
5: Ну, да.
4: Большая разница, да?
5: Наверное, да. Ну, я приверженец того, что всегда... Будущее за молодыми, да, хотя я сам еще молодой, но тем не менее, вот те ребята, кто моложе, они все равно будут умнее, сильнее, быстрее, ловчее.
4: Мой сын так говорит, что прогресс человечества неумолим. Ну, то есть, это вот мы жалуемся на жизнь. Жалуемся на жизнь именно потому, что мы уже как будто бы заканчиваем жизнь, и нам страшно, и нам кажется, что творится, что-то. А молодежь так не думает. Молодежь все хорошо, она настроена на будущее. И так это все время, наверное, да.
5: Вот это то, допустим, о чем у меня бывают конфликты там с родителями, да. Когда они рассказывают, что раньше было лучше.
4: Вот так вот, да.
5: Я говорю, да, раньше не было лучше, вы просто были молодыми, и вы не замечали тех проблем, которые появились там, когда вы стали взрослыми, грубо говоря.
4: И потом,
5: то есть,
4: знаете,
5: у вас не было забот никаких, все было хорошо, детство, пришел, покушал, пошел гулять. Конечно, классное детство казалось. Но если вот сейчас разбирать, я вас сейчас помещу в то детство с вашими там условиями.
4: Вы не захотите,
5: вы скажете, да нет, я лучше здесь останусь, да.
4: Это правда. Но потом, знаете, нам кажется, что вот мы прожили жизнь. Во-первых, она пролетает очень быстро. Прожили, мы смотрим и думаем, ой, опять те же самые ошибки будут и у молодых. И вот, и оказывается, то, что, о чем мы мечтали, что вот впереди будет вот так вот, да? Да ничего впереди не будет. То есть, вот я помню, мне отец мне когда-то сказал, что говорит, вообще за одну жизнь... серьезно, это большое дело не сделаешь. Нужно несколько поколений, чтобы твои ученики продолжали все такое вот. То есть настоящее дело, оно требует нескольких поколений, нескольких жизней, да? На самом деле, я помню, как мне родители тоже говорили, ну, как ты много работаешь? Да не надо, всю работаешь ты. Да все равно ничего никому не нужно. То есть это естественное свойство поколений, вот так оценивать жизнь. Когда мы назад смотрим, думаем, мы же тоже были страстные, мы тоже хотели изменить мир. Мы так много работали. Нас родители, которые звонили и хотели нас успокоить, чтобы, ну, пожалеть, чтобы мы отдохнули, думали, да ну что, у нас здесь все горит. Да. Они уже все это проходили.
5: Конечно.
4: На своем уровне проходили, да. Просто действительно очень какая-то коротенькая жизнь. И, ну, реально в нашем веке произошел очень большой передел, как этот переход с этим интернетом. Да? Потому что мы просто... Мы в панике. Если я что-то в этом телефоне, что-то меня запутается, я сразу оставляю, говорю, все, не хочу, не буду. Да. А вы же, запросто, да?
5: Да, говорят же, что интернет, изобретение интернета, сравнимо с когда-то с изобретением, не знаю, колеса.
4: Да.
5: Когда человечество колесо изобрело, да. Или огонь добыло. То есть это что-то, ну, прям доступ ко всей информации вот у тебя просто на расстоянии вытянутого пальца.
4: А с другой стороны, вчера только мне сын сказал, я 10 дней уже без наушников вообще не слушаю, потому что вообще пишут, что когнитивные способности очень сильно ослабевают из-за того, что мы потребляем очень много информации. Быстро, много, и
5: да.
4: Уже концентрации нет.
5: Ну, дофаминовая зависимость это называется, по-моему.
4: Да,
5: когда ты вот постоянно листаешь ленту, там, не знаю, Инстаграм. То есть мозг же хитрый, на самом деле. Он не хочет работать, да, то есть... Поэтому так тяжело запоминать, не знаю, там, новую композицию, учить какой-то новый навык, учить другой язык, потому что мозг такой, он тысячу причин у тебя придумает для того, чтобы не делать. То есть это самое простое. Я говорю, каждое утро просыпаюсь, условно говоря, и вот первая мысль такая, да, сегодня, наверное, не пойдем в зал на тренировку.
4: Завтра пойдем.
5: Да, болит. Что-то спина, болит. Еще дело, не выспались. То есть он миллион причин идет, придумает, да? Для того, чтобы не делать, да. Его победить, конечно, очень тяжело. Очень тяжело, а тем более вот с появлением такого доступного дофамина, как интернет, да, соцсети. Там
4: хотел
5: вот
4: кому-то позвонить, и вдруг через час очнулся, что ты вообще потерял час времени, да?
5: Да, у меня бывает, что я пришел домой, вот так сел. Думаю, ну, сейчас надо там переодеться, покушать, разогреть, вот так сел, и просто, ну, полчаса прошло, а ты ничего не сделал, потому что залип в телефоне.
4: Скажите, пожалуйста, это вот...

0: избираете? Самоуправление у вас? Или как?
1: У нас региональные федерации избирают. То есть у нас есть республиканская федерация, которая как бы над всем, и она международными вопросами занимается. А есть республиканские, в каждом регионе. Там, в Алмате своя федерация, в Астане своя федерация.
0: А, да, вы Алматинская федерация?
1: Нет,
0: да?
1: Я
0: республиканская федерация.
1: Ага. И, на самом деле, у нас у любой федерации, у нее очень простая задача – это развитие конкретного вида спорта. То есть, если мы пойдем в политику, то Министерство спорта, неважно, как развивается, ему неважно, что там плавание развивается, какие дети занимаются и так далее. Для них, у них основная цель – это медали на крупных международных турнирах. И это нормально. То есть, у Министерства есть задача развивать массовый спорт.
0: Массовый спорт,
1: да,
0: в том числе.
1: Да, то есть массовый спорт, здоровая нация и так далее.
0: Медали.
1: И медали. По каким видам спорта министерству, глобально не сильно интересно. То и для этого существуют федерации, потому что, условно говоря, я пришел в министерство, там сидят люди, которые плаванием не занимаются. И мне им объяснять, что нам нужно там 4 дорожки на соревнованиях, на сборах вместо 2, что нам нужно вот эти вот очки покупать, а не вот эти, это очень сложно. Для этого федерации придумали. И, собственно говоря, главная задача федерации – развитие конкретного вида спорта. У нас федерация включает водных видов спорта, она вообще включает 5 видов спорта. Это плавание, это водное поло, это синхронное плавание, прыжки в воду и плавание на открытой воде. Это вот то, что у нас в последнее время стало популярными, на Копчегае Ocean Man проводится и так далее. И моя задача как там вице-президента – это, опять же, смотреть по регионам, какие там проблемы есть в разных регионах, стараться со своей стороны как-то поддерживать, направлять, возможно, туда с какими-нибудь лекциями тренеров, самому ездить на мастер-классы и, опять же, доносить те проблемы, которые существуют в регионах, до министерства. Mm-hmm. Что одно дело, приходит тренер, не знаю, с условного как считал, и начинает рассказывать, что у него там проблемы есть. Понятное дело, то есть так или иначе его не сильно буду слушать. А другое дело, приходит уже человек с федерации, да, который, они понимают, что человек избран, человек разбирается в этом виде спорта и так далее. То есть у него есть не только претензии, но
0: предложения.
1: И предложения, как решать эту проблему. Потому что, пожаловаться всегда легко. Я всегда могу сказать, нету, надо больше бассейнов. Вот у нас Селебет говорит, у нас потому что бассейнов нет,
0: их
1: поэтому
0: хватает,
1: спорт не развивается. Ага. Я говорю, это классно. Но кто в этих бассейнах будет работать, когда вы их построите? Потому что, есть такие примеры, когда мы там приезжаем в регион, а там тренерами по плаванию работают дзюдоисты, боксеры. Потому что у них нету, допустим, отделения бокса и дзюдо в городе. Но есть отделение плавания, у него диплом спортивный. И вот он пошел плавание тренировать.
0: Навредить тоже можно.
1: Не
0: научить, по крайней мере, да.
1: Не научить — это ладно, а просто, все-таки вода — это же враждебная среда для человека. То есть мы не живем в воде.
0: Ага.
1: И когда мы в воду попадаем, у многих там детей паника, у людей тоже паника, потому что, элементарно утонуть раз-два. И это не на тренировке, споткнуться и там подвернуть ножку. То есть это можно вылечить, а когда ребенок, не дай бог, захлебнулся там и пошел ко дну, это страшно. Поэтому особый контроль за детским спортом.
0: Я даже как-то про это не могла себе представить.
1: Да, конечно. Да. Поэтому особый контроль здесь, очень важен.
0: Наверное, с акимами работаете, тоже обращаетесь?
1: Мы стараемся, да.
0: Но ваша популярность помогает как-то продвигать дело?
1: Да, конечно.
0: Помогает, да?
1: Да. Честно, не буду врать, конечно, помогает, да. То есть есть какие-то вопросы, которые гораздо легче, если я сам зайду и переговорю, нежели чем пошлем там человека на месте, кто работает и так далее. То есть это правда,
0: да. Да, это правда. Ну и тогда расскажите, как вы свою школу организовали, как вообще, что у вас есть педагогическое какое-то чувство, да, и дар?
1: На самом деле возникла идея достаточно давно, я еще спортом занимался, когда была мысль о том, что нужно открыть свою школу, и она возникла на самом деле потому, что все школы, все фитнес-клубы, которые преподают плавание, у меня к ним... к любой я могу найти претензию, скажем. Главная моя претензия в том, что люди приходят, отдают ребенка на плавание. Он чем-то там занимается, родители вообще не в курсе, чему он научился. Условно

0: говоря, там, вот у нас были такие примеры, у меня ребенок ходит уже год на плавание, почему мы не выезжаем ни на какие на соревнования? Я говорю, а у кого тренируетесь, типа, чему он научился вообще ребенок и так далее. И, ну, главная задача всех там школ плюс-минус — это коммерческая основа, да. Mm. Понятное дело, без коммерции в наше время никуда, но нету какой-то целостной структуры, нету никакого пути, скажем так, что ребенок вот привел, да, стандартов никаких. То есть каждый тренирует так, как он знает, как он захотел, как его научили. Мы на самом деле, когда открывали школу, мы там не придумывали велосипед. Все, вся та педагогическая методика тренировок, она есть в открытом доступе на зарубежных сайтах. То есть мы взяли...
1: Только на зарубежных?
0: Ну, на наших, к сожалению, ну, можно поискать.
1: Но, наверное... на зарубежных вы имеете в виду в то же...
0: На самом деле, вот мы в Соединенных Штатах взяли. У них есть хорошая программа, по левелам разделена, то есть по уровням подготовки детей, начиная там от нуля до 20 там, лет, до олимпийских вершин, да. То есть в каком возрасте что тренирует, на какой тренировке что тренирует, как и так далее. И мы ее адаптировали под наши реалии. Перевели на русский, казахский язык, раздали тренерам, обучили тренеров, дали методички. То есть построили какую-то систему, чтобы тренер мог тренировать. С тренера будет спрос, условно говоря. Через 3 месяца ребенок должен освоить такие-то навыки. И вот теперь и тренер заинтересован в том, чтобы он их освоил. Родитель, потому что у него через 3 месяца будет там контрольный тест, соревнования и так далее. То есть и мы. Со всех сторон есть контроль.
1: А скажите, а государственные школы есть плавание?
0: Государственные, да, конечно, есть. Но у них была такая методика? Они все попадают... Ну, а это все начинается уже с большого спорта. То есть в
1: государственную
0: школу...
1: Спортивная школа,
0: да, ты попадаешь в 12-13 лет, а основные навыки у детей это закладываются как раз-таки раньше.
1: А у вас с маленького возраста детки?
0: Да, у нас 7 лет, то есть мы начинаем, и как раз вот есть четкие критерии, как должен тренироваться ребенок, и четкие... метрики, которыми должен он достигнуть там за определенный... Ну, если он нормально посещает, не пропускает тренировки, то условно мы там гарантируем, что через 3 месяца он эти навыки научится так плавать, через 6 месяцев так плавать, будет выступать на соревнованиях и так далее. То есть просто чтобы на самом деле родители видели, что они отдают своего ребенка в спорт, платят деньги, и они понимали, за что. Не так, что у меня ребенок год тренируется, я не
1: и
0: знаю,
1: не
0: знаю, умеет, ну, вроде умеет, там, на море что-то плавает, да, и так далее. То есть, чтобы такого не было, чтобы была прозрачная система, мы вот придумали свою школу, открыли.
1: А у вас там и общее образование одновременно?
0: Нет.
1: Только плавание.
0: Только плавание, да. Мы находимся на... Чуть-чуть рекламы, да?
1: Конечно, конечно.
0: Мы находимся на Алматы-арене, Нуркен 7, поэтому... Все желающие, пожалуйста,
1: это которые в той стороне или здесь аэропорт?
0: Это вот где Мамушлы, да.
1: Мамушлы, да.
0: Поэтому...
1: А там какого размера бассейн?
0: Там 25 метров бассейн.
1: 25 метров.
0: Да. Поэтому, ну, идея была такая, мы ее долго вынашивали, скажем так, пробовали и так развивать,
1: сколько?
0: И так.
1: Сколько вынашивали?
0: Ну, года, наверное, я еще занимался спортом, мы, это, ну, 5 лет, наверное. А реализовали
1: есть...
0: мы ее только в том году, то есть мы вот год да, ее раскручиваем, и вроде сейчас все хорошо, дети занимаются, дети довольны. Но на самом деле главная цель у нас не воспитать там олимпийских чемпионов, потому что система спорта у нас так устроена, что там из обычного спортивного клуба, то есть тебе все равно придется перейти в школу высшего спортивного мастерства, где тебя дальше уже будут вести. Наша цель — научить детей любить спорт. Потому что, к сожалению, тот путь, которым там прошел я и которым многие спортсмены проходят, он очень травматичен. Не с точки
1: можно
0: зрения.
1: Убить,
0: там,
1: можно убить любовь.
0: Можно убить любовь к спорту, да, на самом деле. Потому что из ребенка выжимают все соки там в 16-17 лет. И дальше он просто не то, что не хочет профессионально спортом заниматься, он вообще спорт в своей жизни не видит
1: ненавидит
0: как таковой.
1: Ненавидит музыку. А у нас такие есть, да, которые ненавидят
0: как таковой.
1: Музыку.
0: Да. А на самом деле это же очень, ну, полезный навык, чтобы вот человек там в 30-35 лет захотел там пойти на пробежку, не знаю, в зал сходить, поплавать, чтобы у него не было вот этого отвращения от того, что он спортом в жизни когда-то перезанимался. Ну, более как-то мягко выстроить этот процесс с точки зрения, опять же, психологии детей, потому что дети все-таки очень чувствительный ко всему. Один раз тренер не так там покричит.
1: Конечно, скажет, мама,
0: и все,
1: он
0: скажет, я вообще, мне ваш спорт больше не нужен.
1: Правда, да. И потом сейчас поменялась вообще, как бы поменялась ментальность поколения, да, потому что раньше вот, ну, я люблю вспоминать, что когда я училась в Московской консерватории, очень жестко было, очень жестко. Просто выдерживал тот, который мог выдержать. Большинство было сломано, большинство... Ну, особенно и консерватория, ладно, Московская, там самые лучшие все собирались. А вот сколько консерваторий, институтов искусств было по Советскому Союзу. И это то, что ничто не делает счастливым. Вроде музыка, да?
0: Да.
1: А вот сам принцип отношения, что вот если ты там не гениальный, если ты сам по себе хорошо не играешь, то ты вообще никто, очень большие комплексы развивает, да? И я помню, что мне было тяжело. Я прямо пока вот к четвертому курсу немножко силу не почувствовала, я прямо по ночам плакала, там, занималась очень много, да. И как-то бессмысленно, не бессмысленно, тяжело было, что это так трудно было, да. А потом время прошло, ну вот мне удалось там конкурс международный выиграть, да. А потом время прошло, и я поняла, да, вообще не нужно. Дело, вот вы, мне так понравилось, как вы сказали, что это не главное дело жизни. Главное в жизни, чтобы быть гармоничным, быть с удовольствием воспринимать дела, жить просто, да. И еще душа каждого человека и личность каждого человека, она все равно требует какого-то очень доброго отношения, да? Не такого расслабляющего, а вот человеческого, что ты человек, ты индивидуальность, ты не должен быть похож на другого. И я перестала быть строгим, требовательным учителем, а я стала мотиватором и, вдохновлять людей, что ты уникален, ты единственен, и ты вот это самое главное, твой дар и ценность, ради чего ты пришел в жизнь, да. И как это поменяло многих, да. И мне кажется, это все общество потихонечку меняется в эту сторону. Больше гуманизации, больше какой-то человеческого отношения друг к другу. Да? Потому что вот я знаю спортивные школы, музыкальные специализированные школы. Один там прорвется, а остальные все вот в хлам. Да,
0: да? Но на самом деле есть грубый такой пример. Вообще, как вот выращивают там спортсменов, музыкантов. У любого там тренера есть, по сути, два пути. Это быть... Мы так это называем фермером, и быть скотоводом, грубо говоря.
1: Это что значит?
0: Плохо звучит. Но на самом деле, вот если простым языком, вот у вас там есть 20, 30, 40 там детей.
1: Ага.
0: И вы можете построить теплицу,
1: ага.
0: Где там поливать... Аккуратненько.
1: Да. Понятно. Да. Поняла, да.
0: Комфортные условия создавать, и они сами как цветочки, то есть все потихоньку там рано или поздно, даже все цветы одновременно раскроются, кто-то раньше там раскрылся, кто-то позже, кто-то, может быть, не раскрылся и так далее. Но, тем не менее, для всех создать комфортную среду и надеяться, что вот...
1: Вырастут.
0: Да, вот здесь они вот все вырастут, и будет один вот какой-нибудь самый там красивый цветочек, там, может быть, несколько их будет, но они все будут... сами по себе красивый, какой-то там самый талант. А есть другое там животноводчество, грубо говоря, когда вы загоняете всех, грубо говоря, всех в...
1: Стойло.
0: Стойло, даже не в стойло, а вот там же тоже естественный отбор у животных есть. То есть вот, есть самый сильный такой бычок, и все остальные, грубо говоря, ему идут на корм. То есть он их давит, он их топчет и так далее. И то есть вот два пути, как вырастить там спортсмена. Можно таким путем пойти, вот этот, что он давит, давит, давит, всех раздавил вокруг себя, все вытоптал, и вот он один остался самый молодец. А там 20-30 детей, да, все остальные, грубо говоря, там погибли. А есть вот как цветочки выращивать.
1: Вон
0: и то есть
1: как...
0: на Западе чаще вот этот принцип работает.
1: Ты,
0: то есть,
1: да.
0: Они не требуют, то есть, и цветок ты не срываешь рано. Ты подождешь, пока он раскроется. Но у нас система выстроена так, что на каждом этапе от тренера требует результат.
1: Mm-hmm.
0: Так же, как от учителя, там, не знаю, преподавателя, везде так есть. То есть в 15 лет ребенок должен вот так вот выступать, вот это вот знать, 18 лет вот так-то, там 16 лет. То есть каждый раз от него что-то требует. Никто не думает о том, что он в 20 лет он должен раскрыться, потому что вот в 20 лет самый пик там организма наступает и так далее. В 20 лет уже никому не важно, потому что он 18 лет из школы уйдет, все это уже не мои проблемы, пусть он занимается чем хочет.
1: Точно.
0: И вот в долгую часто у нас, ну, как бы никто не смотрит, никто не видит, а по итогу травмированное поколение, которое не хочет там ни спортом заниматься, ничем. Ну, я говорю, я просто вот из моей группы, там нас было 40 человек, но только я в спорте остался. Это вот к 18 годам, это вот к окончанию школы. Только я в спорте остался.
1: Это в спортшколе выпустили?
0: Да, это в спортшколе, где все спортсмены. А тех, если говорить о том, что вот бросили спорт, я просто встречаю своих одноклассников сейчас. Ну, бывают там встречи одноклассников, с кем учился там в параллельных классах и так далее, с кем когда-то тренировался, я смотрю на них, думаю...
1: Неужели они занимались?
0: Да, что с вами случилось?
1: Ну, то есть, толстые.
0: Очень плохо выглядят, к сожалению, ребята, потому что они так себя запускают. Я говорю, вы что, ну, то есть, вы же еще молодые, там, двигаться надо. Они говорят, ну, блин, я вообще не хочу,
1: успеваю.
0: Не могу себя заставить. То есть, меня тошнит от спорта и так далее.
1: Не привили в школе в каких-то...
0: Не то, что не привили, убили эту любовь вообще к спорту. Вот, к сожалению, да. Так. И чтобы вот этого не было, по идее, мы и создали вот академию, чтобы... Пусть ребенок не станет чемпионом,
1: пример, да,
0: но, по крайней мере, он вырастет здоровым, там будет любить заниматься спортом.
1: Слушайте, как все похоже, а? Потому что я, у меня же тоже авторская школа, 30 лет уже, и я не стала делать аналог вот наших специализированных школ музыкальных. А я сделала так, что я только ну, где-то во второй половине, ну, с первого класса, конечно, способности видны, у меня только несколько человек учатся специальный музыкальный цикл, чтобы... Ну, очевидные музыкальные способности, чтобы они уже целенаправленно шли. А все остальные просто должны любить, полюбить музыку. И я им не навязываю музыку. Я хочу, чтобы музыка сделала их успешными в том направлении, в которое они пойдут. И вы знаете, это совсем другой тип школы, да. И она, да, она коммерческая школа, и люди идут, и прямо с удовольствием. Последние годы все больше и больше. Да. Ну, как в финале передачи. Скажите что-нибудь такое необыкновенное. Пожелайте уже, обратитесь вот к той молодежи, которая вас слушает, тем взрослым людям, которые иногда не верят, что молодежь хорошая. А я вот сейчас прямо удовольствие получаю. Какой шикарный парень.
0: Но прежде всего я хотел бы поблагодарить за то, что пригласили меня сегодня за замечательный разговор. На самом деле я тоже очень люблю общаться с разными людьми, особенно вот в таких, знаете, неформальных обстановках, да, то есть это не вопрос-ответ, а вот поговорить на разные темы, узнать что-то новое для себя. Это, наверное, лучший способ учиться, потому что я по своей сути тоже такой эмоциональный, вспыльчивый, неусидчивый, и мне вот тяжело просто сидеть там за учебником и так далее. Я желаю процветания вашей нелегком деле.
1: Спасибо.
0: Да, вашей передачи. А нашим уважаемым слушателям хотел бы пожелать хорошей дороги домой. Надеюсь, вы уже добрались. И получать, на самом деле, удовольствие от жизни и от того, чем вы занимаетесь.
1: Вот, спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Это было так красиво.
2: Это будет площадка для ребят талантов.
3: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.